сытлы шемды албат вихнабит асоздатис асытлы шемды могуе надреба чвеноздати асытлы шемды майнц вишдабит бебреби хереса асытлы шемды